начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительным, кстати, ты была восхитительна.

0: ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

вместе. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет.

0: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. 104 FM.
1: Я прятал образ твой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ до конца года обновит двигатели «Лады», «Весты» и «Ауры». Вместо нынешнего мотора 1,8 литра на 122 лошадиные силы машины получат доработанные на 130 лошадиных сил. Заявлены лучшая динамика и меньше расход топлива. При обрыве ремня ГРМ капремонт по-прежнему не грозит. Обновленные автомобили ждут осенью. В России начали продавать флагманский кроссовер Dipol S09. Цена от 6,5 миллионов рублей. Это большой гибрид с 5- или 6-местным салоном. В дорогой версии пневмоподвеска, панорамная крыша и кресло повышенной комфортности. Новинка будет дешевле L9, который стоит больше 10 миллионов. УАЗ планирует заменить буханку новой моделью. Решение обещают принять до конца года. Рассматривают три пути. Первый – поставить новый кузов на нынешнюю платформу. Второй – вернуться к проекту «Симба» на базе «Патриота». Третий – это фургон на платформе «Солерс Арго». При этом нынешнюю буханку УАЗ продолжит выпускать, пока есть спрос. Недавно в России начались продажи BLG X50+. Это обновленная версия популярного компактного кроссовера. Под капотом новый мотор, мощнее прежнего. Снаружи машина стала агрессивнее, в салоне новая приборка и экран. Цена 2 миллионов 300 тысяч рублей, но есть вопросы к работе коробки передач и тесноте в салоне. Подробнее о BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам не жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: «Будь в курсе».
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Скользкий тип». Стилисты назвали модные способы носить узкие джинсы. Напомню, они вновь обрели актуальность в этом году. По словам экспертов, главное отличие новых скини-джинсов от моделей, которые были популярны в начале 10-х, это материал. Современные джинсы не должны напоминать леггинсы. Лучше выбирать плотный деним с небольшим добавлением эластана или вовсе без него. Такие модели повторяют контуры ног, но не облегают их слишком сильно. За счет этого силуэт получается более собранным и при этом расслабленным. Скини должны скорее скользить по фигуре, чем буквально обрисовывать каждую линию, объясняют стилисты. Самый универсальный вариант на осень – синие, голубые, серые или черные скини без сильных потертостей. Они выглядят собраннее и легко вписываются как в повседневный, так и в более деловой гардероб. При этом самая трендовая посадка в текущем сезоне – средняя. Такие модели джинсов легко сочетать с укороченными пиджаками и куртками, приталенными жакетами и оверсайз-трикотажем. Но полностью отказываться от модели на бедрах тоже не стоит. Низкая посадка возвращается вместе с эстетикой нулевых. Еще одно важное правило – щиколотки стоит открыть. А сами джинсы не должны складываться к низу в трубочку. Сейчас выбираем модели из плотного денима без складок. Можно с непростроченным срезом. Носить узкие брюки из денима можно, например, с балетками. Кроме того, скини идеально сочетаются с объемным верхом и высокими сапогами. Главное правило при выборе скини в этом сезоне – не пытаться буквально повторить образы десятилетней давности. Современные модели должны выглядеть спокойнее. Плотный деним, лаконичная посадка, минимум декора и актуальная обувь. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление осенних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Сезонные коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инжи...

0: сантехников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя.

больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные переписки. Ты же знаешь, они самые искренние. Ты меня в клочья, я тебя молча прошу, звони мне.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года. «Ситилинк».
2: В Калае Мария Поэт требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-6804. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
3: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Компани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
4: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное радио. Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, 304-103-300-232.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
6: Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
7: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: жизни.
1: А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнуты, как болиди поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня закрыть.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все знают.

0: Реклама на местном радио.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото», а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-8191. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова», ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку
4: осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-001-663.
3: У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень. Эту

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-яй-яй, эй, и вот залетел.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В последние годы с подъемом спиннингового бума несколько снизилась популярность кружков. Тут, конечно, не обошлось и без нашей родимой Лени. Нет проблем ни с самими живцами, ни с их сохранностью. Вполне хватает многообразия и многоцветия металлических, пластиковых и силиконовых рыбок. Им и в сумке ничего не сделается. А ведь есть большое «но», да и не одно.
3: В ожидании рыбалки.
2: На любом водоеме с обширным водным пространством найти места дислокации рыбы очень непросто, даже при наличии современных средств поиска. А если еще и водоем незнакомый, да еще и донный рельеф уныло однообразен. Иногда это задача не одного и даже не двух дней. Да надо еще и быстро попасть в десятку со вкусовыми пристрастиями щук и судаков. Что им по душе сегодня вечером – железо или силикон? А вот кружки, тихо покачиваясь на волнах, выделяясь яркими красными пятнами на бирюзе воды, сами ищут бродячего хищника, привлекая его насаженными плотвичками, карасиками или окуньками. Рыболов же, сопровождая в сторонке кавалькаду кружков, сам весь замер в ожидании того, когда красное станет белым. Это значит пора! Перевертка! Рыба обнаружена!
3: Хороша уха.
2: Не всегда известно, кто же соблазнится живцом. Щука, крупный окунь или судак. Да и не очень-то это важно. Однако, если дома или у костра вы решите отведать именно нежной отварной рыбки, то надо помнить, что она, сваренная в воде, разбавленной молоком, будет иметь гораздо более нежный вкус. Попробуйте. Никаких особых усилий, а результат того стоит.
3: Душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
4: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

мостов, словно поезд. Скидящий средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым для тебя, и знаю, что снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Аминь.
1: С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку? Ведь между нами пропасть или что-то больше? Посуда бьется сильнее, чем мы.

0: одной волне.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Программа на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Более 6 тысяч человек за неделю заразились ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, выявлен один случай COVID-19. Гриппа в регионе пока не обнаружили. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения по-прежнему ниже эпидемического порога на 16%. Во всех возрастных группах заболеваемость также остается ниже этого порога. В Костомукше коммунальщики бьют тревогу из-за ситуации с городскими сетями водоотведения. Причиной массовых засоров становится безответственность жителей. По данным местной администрации, только за прошлый год подрядная организация отработала более 400 заявок, больше половины из которых связаны с устранением глухих пробок в трубах. Специалисты горводоканала, помимо привычных, но запрещенных к смыву влажных салфеток и подгузников, в трубах регулярно находят одежду, одеяло, строительный мусор и полотенца. Дошло до того, что причиной одной из последних аварий стала деревянная коряга, которой кто-то умудрился буквально заткнуть коллектор. Власти округа и коммунальные службы призывают горожан соблюдать базовые правила и использовать канализацию строго по назначению. Любой мусор неминуемо ведет к подтоплению подвалов и порче имущества самих же жильцов. Житель Костомукши осужден за покупку фальшивых больничных и дачу взяток. Городской суд вынес приговор мужчине, который на протяжении 2 лет покупал фиктивные электронные листки нетрудоспособности через посредника. Выяснилось, что костомукшанин просто не хотел ходить на работу по личным обстоятельствам. Фальшивые документы ему поставляли сотрудники одного из сельских фельдшерско-акушерских пунктов Карелии, которые теперь сами стали фигурантами уголовных дел. Суд признал подсудимого виновным по 9 эпизодам дачи взятки и 5 эпизодам использования поддельных документов. Мужчине назначено наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы и штрафа в размере 60 тысяч рублей. Работодатель уже заявил, что как только приговор вступит в законную силу, сотрудник будет уволен. Новые учебники «История нашего края. Республика Карелия» скоро поступят в школы Костомукши. Республика стала одним из пилотных регионов Минпросвещения России по разработке этого единого регионального курса. Коллектив историков трудился над изданием более 2 лет. Об этом сообщила министр образования и спорта Республики Наталья Кармазина. В составе авторского коллектива ученые и преподаватели Петрозаводского госуниверситета, ведущие учителя школ Карелии. Учебник вышел в 3 частях для учеников 5, 6 и 7 классов. Школьники начнут изучение с истории древнейших времен, узнают об истории Карелии в составе Великого Новгорода и крещении карелов. Изучат события Северной войны, а также трагические страницы в годы Великой Отечественной войны. Завершат ребята курс истории Карелии в современное время. Добавлю, что книги есть и в электронной версии. Фестиваль «Ряпушки» вновь соберет рыбаков. Мероприятие пройдет 10-11 октября в деревне Вокнаволок и объединит любителей рыбалки, ценителей северной культуры и всех, кто хочет окунуться в атмосферу деревенского праздника. К участию приглашаются команды из 2 человек. В составе могут быть и мужчины, и женщины. Возраст не ограничен. Регистрация команд уже стартовала. Традиционно на фестивале развернутся состязания за самый большой улов, на скорость выемки рыбы из сетей и на скорость ее очистки. Победитель определится по сумме очков во всех номинациях, а призеры получат памятные медали и подарки. Помимо рыбацких состязаний, гостей ждет яркая развлекательная программа, детская игровая площадка, мастер-классы, фольклорная площадка и творческие выступления. Новые рекорды и путевки на северо-запад завоевали костомукшские пловцы. В Петрозаводске на дорожке вышли 369 спортсменов из 6 городов Карелии, а также Санкт-Петербурга, Кронштадта, Ковдора и Кандалакши. Конкуренция была очень высока. Среди участников 6 мастеров спорта, 19 кандидатов в мастера спорта и 344 пловца, имеющих спортивные разряды. В составе костомукшской команды участвовали 20 спортсменов всех возрастных групп. Несколько костомукшских пловцов выполнили новые спортивные разряды, показав при этом личные рекорды. Дмитрий Воробьев и Дарья Ермакова завоевали 2-й спортивный разряд. Высокие места в многоборье заняли Анастасия Бронова и Илья Потанин. Оба показали 4-й результат в многоборье на спине. Матвей Климович стал 5-м в многоборье баттерфляем, а Екатерина Рипсова 5-й в многоборье на спине. Глеб Ланкин завоевал серебряную медаль в многоборье брасом. Илья Потанин, Матвей Климович, Денис Огородов и Глеб Ланкин пробились в финал. По итогам турнира четверо костомукских пловцов вошли в состав сборной Карелии и представят регион уже на чемпионате и первенстве Северо-Запада, которые пройдут в Кингисеппе. Весь набор медалей привезли и костомукские боксеры. Воспитанники костомукской школы бокса приняли участие в первенстве спортивной школы Олимпийского резерва номер 5 по боксу среди юношей и девушек. Соревнования проходили в Петрозаводске, и в турнире участвовали команды из Суаярви, Аланца, Кондопоги, Костомукши и Карельской столицы. Наши спортсмены под руководством тренера Александра Чередниченко заняли призовые места. Первым в своей возрастной группе стал Шамиль Фитулаев, серебро завоевал Тихон Игнатьев и бронзовую награду завоевал Елисей Жевнер. Далее новости Калевалы. Исполняющий обязанности прокурора республики Сергей Спиридонов в рамках Всероссийского дня приема предпринимателей проведет личный прием граждан по вопросам соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории Карелии. Прием граждан состоится 6 декабря в 11 часов в прокуратуре республики в Петрозаводске по улице Германа Титова, дом 4. Обратиться также возможно в прокуратуры городов и районов по месту жительства, откуда прием будет проводиться в режиме видеосвязи. Для наиболее полного и эффективного решения вопросов, требующих проверки, рекомендуется иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ, напоминают в органах. 1 октября районный дом культуры приглашает жителей Калевалы старшего поколения на праздничную программу «От всей души», посвященную Дню пожилого человека. Мероприятие состоится в 12 часов в фойе районного дома культуры, и традиционно для вашего удобства в этот день будет курсировать микроавтобус. В 11 часов он отправится от остановки около магазина Калевальского райпо по улице Ленина, затем автобус будет останавливаться около моста на улице Заламбина в 11:10, в 11:20 на улице Карельская, это остановка около магазина «Семерочка», в 11:35 на улице Вейнеменина и Марии Михеевой около магазина номер 5 Калевальского райпо, и в 11:50 микроавтобус будет останавливаться на улице Советская около магазина номер 3 Калевальского райпо. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня облачно и дождливо, плюс 9, плюс 11 градусов на термометре, ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, воздух прогреется до 11 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают, сохранится незначительный ветер до 7 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 8, плюс 11, небольшой дождь, ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Калевале столбик термометра поднимется до плюс 12 градусов. При этом осадков синоптики не обещают, и сохранится ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Всем отличного настроения и продолжения этого вторника. Друзья, ближайший час мы проведем вместе, делясь вашими улыбками, добрыми словами, конечно же, отличной музыкой. Так что, если вы хотите передать приветы коллегам, поздравить близких или просто поднять кому-то настроение, пишите нам прямо сейчас. 911-402-2040, наш телефон. Я все обязательно передам.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

37027, телефон нашего прямого эфира. Если вы лично хотите адресовать кому-то из ваших близких теплые слова, ну, какие-то приветы, обязательно звоните до конца этого часа. Делайте это в прямом эфире местного радио. Ну, или, как я уже сказала, пишите смс на номер 911-402-2040. Здесь уже я передам все ваши приветы.

Ну и первая порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Наталье Митиной, которая принимает сегодня поздравления по случаю своего дня рождения. Наталья, пусть впереди вас будут ожидать только свет, интересные яркие события, ну а сердце ваше всегда пусть поет от радости. С днем рождения!

Николай Прокопьев сегодня отмечает свой персональный Новый год. Пусть никакие трудности, Николай, не сбивают вас с пути. Пусть все задуманное сбывается легко. Главное, будьте счастливы.

комплименты и подарки принимает сегодня Наталья Сиднева по случаю своего дня рождения. Наталья, вам вдохновение, молодости, красоты и, самое главное, ощущение счастья.

На следующее поздравление от коллег с днем рождения отправляется Дмитрию Голишеву. Пусть каждый день на работе Дмитрий приносит вам радость, ну а дома вас ждет только тепло и покой. Удачи и отличного настроения. С днем рождения!

0: Ну а мы продолжаем раздавать наши радиодесерты. И прямо сейчас поздравление отправляется Ирине Хамадеевой. Вдохновения вам и жизненного задора желают коллеги Ирина, верных друзей рядом. И пусть жизнь балует вас приятными сюрпризами.
1: Внезапно кончаются и становятся грустными фильмами.

0: реклама на местном радио.
1: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Поздравления и подарки по случаю дня рождения сегодня принимает Александр Шестеряков. Ваши коллеги желают, чтобы жизнь ваша была максимально продуктивной, интересной, но ни в коем случае не утомительной, и желают вам всегда соблюдать тот самый баланс между делом и отдыхом. С днем рождения!

одно поздравление для именинника, для Дмитрия Захарова. В продолжении этого часа пусть работа радует, вдохновляет и открывает новые горизонты. Желают вам ваши коллеги и друзья. Ну и пусть вам все будет по плечу. С днем рождения!

Программа «Радио Десерт» в прямом эфире местного радио продолжается. Всем отличного продолжения этого дня. Ну а музыкальные приветы прямо сейчас отправляются Данилу Емельянову, который отмечает день рождения сегодня. Данил, интересных вам задач, достойных результатов и дружного коллектива. Пусть сбудутся все самые заветные мечты. С днем рождения!

Поздравляют Евгения Панова с днем рождения. Пусть каждый Новый год в вашей жизни, Евгений, будет лучше, удачнее и интереснее предыдущего. Радости вам, гармонии и отличного настроения.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921 80 11 800 18+.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неоконтакт. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.
4: И на этом я с вами прощаюсь, но совсем ненадолго. Услышимся далее на местном радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» начал серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Машина построена на улучшенной платформе «Весты». Клиренс 208 мм. На старте машина предложит с модернизированными моторами «Весты» увеличенной мощности. Комплектуется шестиступенчатой механикой и вариатором. Продажи начнутся до конца года. Цены пока не объявлены. В Ульяновске началось производство внедорожников «Solaris S9». Полноразмерный рамник построен на платформе пикапа, предусмотрены версии на 5,7 мест. На старте заявлен 2-литровый дизель на 163 лошадиные силы и 8-ступенчатый автомат. Привод полный. Продажи планируют начать в декабре. Цены еще не объявили. Чанган привезет в Россию еще один суббренд Нево. Он дополнит уже представленные у нас Аватор и Дипл. Под каким названием марку будут продавать, пока неизвестно. Продажи стартуют в середине следующего года. Первой моделью, по данным СМИ, может стать кроссовер среднего класса. Пока машины Нево попадают к нам только по альтернативным каналам. Если топливо дорожает, стоит ли переводить машину на газ? Посчитали, как это работает на самом деле. Экономия есть, но только при больших пробегах от 20 тысяч километров в год. Если вы проезжаете 8-10 тысяч, установка не окупится. К тому же газовый баллон занимает часть багажника, а мощность мотора немного снижается. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: На форелевые хозяйства в Калая Мария Поэт требуются физически крепкие рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 60 тысяч рублей. Работа неделя через неделю. Работникам предоставляется бесплатное проживание и питание. Телефон 921-700-68-04.
6: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Осенний плейлист готов.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: В Калая-Мария-Пое требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-68-04. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

похожих. Ты, как и я, прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже. Все вокруг глядят, как сумасшедшие. Ну что же, я просто тебя обниму и плевать на прохожих.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Неофертом. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
3: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони. 5-20-09.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони. 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Более 6 тысяч человек за неделю заразились ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, выявлен один случай COVID-19. Гриппа в регионе пока не обнаружили. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения по-прежнему ниже эпидемического порога на 16%. Во всех возрастных группах заболеваемость также остается ниже этого порога. В Костомукше коммунальщики бьют тревогу из-за ситуации с городскими сетями водоотведения. Причиной массовых засоров становится безответственность жителей. По данным местной администрации, только за прошлый год подрядная организация отработала более 400 заявок, больше половины из которых связаны с устранением глухих пробок в трубах. Специалисты горводоканала, помимо привычных, но запрещенных к смыву влажных салфеток и подгузников, в трубах регулярно находят одежду, одеяло, строительный мусор и полотенца. Дошло до того, что причиной одной из последних аварий стала деревянная коряга, которой кто-то умудрился буквально заткнуть коллектор. Власти округа и коммунальные службы призывают горожан соблюдать базовые правила и использовать канализацию строго по назначению. Любой мусор неминуемо ведет к подтоплению подвалов и порче имущества самих же жильцов. Житель Костомукши осужден за покупку фальшивых больничных и дачу взяток. Городской суд вынес приговор мужчине, который на протяжении 2 лет покупал фиктивные электронные листки нетрудоспособности через посредника. Выяснилось, что костомукшанин просто не хотел ходить на работу по личным обстоятельствам. Фальшивые документы ему поставляли сотрудники одного из сельских фельдшерско-акушерских пунктов Карелии, которые теперь сами стали фигурантами уголовных дел. Суд признал подсудимого виновным по 9 эпизодам дачи взятки и 5 эпизодам использования поддельных документов. Мужчине назначено наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы и штрафа в размере 60 тысяч рублей. Работодатель уже заявил, что как только приговор вступит в законную силу, сотрудник будет уволен. Новые учебники «История нашего края. Республика Карелия» скоро поступят в школы Костомукши. Республика стала одним из пилотных регионов Минпросвещения России по разработке этого единого регионального курса. Коллектив историков трудился над изданием более 2 лет. Об этом сообщила министр образования и спорта Республики Наталья Кармазина. В составе авторского коллектива ученые и преподаватели Петрозаводского госуниверситета, ведущие учителя школ Карелии. Учебник вышел в 3 частях для учеников 5, 6 и 7 классов. Школьники начнут изучение с истории древнейших времен, узнают об истории Карелии в составе Великого Новгорода и крещении карелов. Изучат события Северной войны, а также трагические страницы в годы Великой Отечественной войны. Завершат ребята курс истории Карелии в современное время. Добавлю, что книги есть и в электронной версии. Фестиваль «Рябушки» вновь соберет рыбаков. Мероприятие пройдет 10-11 октября в деревне Вокнаволок и объединит любителей рыбалки, ценителей северной культуры и всех, кто хочет окунуться в атмосферу деревенского праздника. К участию приглашаются команды из 2 человек. В составе могут быть и мужчины, и женщины. Возраст не ограничен. Регистрация команд уже стартовала. Традиционно на фестивале развернутся состязания за самый большой улов, на скорость выемки рыбы из сетей и на скорость ее очистки. Победитель определится по сумме очков во всех номинациях, а призеры получат памятные медали и подарки. Помимо рыбацких состязаний, гостей ждет яркая развлекательная программа, детская игровая площадка, мастер-классы, фольклорная площадка и творческие выступления. Новые рекорды и путевки на северо-запад завоевали костомукшские пловцы. В Петрозаводске на дорожке вышли 369 спортсменов из 6 городов Карелии, а также Санкт-Петербурга, Кронштадта, Ковдора и Кандалакши. Конкуренция была очень высока. Среди участников 6 мастеров спорта, 19 кандидатов в мастера спорта и 344 пловца, имеющих спортивные разряды. В составе костомукшской команды участвовали 20 спортсменов всех возрастных групп. Несколько костомукшских пловцов выполнили новые спортивные спортивные разряды, показав при этом личные рекорды. Дмитрий Воробьев и Дарья Ермакова завоевали второй спортивный разряд. Высокие места в многоборье заняли Анастасия Бронова и Илья Потанин. Оба показали четвертый результат в многоборье на спине. Матвей Климович стал пятым в многоборье баттерфляем, а Екатерина Рипсова – пятой в многоборье на спине. Глеб Ланкин завоевал серебряную медаль в многоборье брасом. Илья Потанин, Матвей Климович, Денис Огородов и Глеб Ланкин пробились в финал. По итогам турнира четверо костомукских пловцов вошли в состав сборной Карелии и представят регион уже на чемпионате и первенстве Северо-Запада, которые пройдут в Кингисеппе. Весь набор медалей привезли и костомукские боксеры. Воспитанники костомукской школы бокса приняли участие в первенстве спортивной школы Олимпийского резерва номер 5 по боксу среди юношей и девушек. Соревнования проходили в Петрозаводске, и в турнире участвовали команды из Суоярви, Аланца, Кондопоги, Костомукши и Карельской столицы. Наши спортсмены под руководством тренера Александра Чередниченко заняли призовые места. Первым в своей возрастной группе стал Шамиль Фитулаев. Серебро завоевал Тихон Игнатьев, и бронзовую награду завоевал Елисей Жевнер. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня облачно и дождливо, плюс 9, плюс 11 градусов на термометре, ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, воздух прогреется до 11 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают, сохранится незначительный ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таломали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Комната Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-8191. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланч в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланч ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова», ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-001-663. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-40-09 и 921-469-12-42. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Дорогая длина». Можно выглядеть дорого, не тратя баснословные бюджеты на обновление гардероба. Крутыми лайфхаками на эту тему поделились стилисты. В первую очередь они советуют обратить внимание на вещи с акцентными деталями. Форма воротника, ширина ремня, размер фурнитуры, фактура кожи или способ, которым лежит ткань, могут изменить впечатление от всего вашего образа. В сезоне осень-зима 26 это особенно заметно. Дизайнеры обращаются к винтажным украшениям, брошкам, шелковым платкам и другим аксессуарам. Аксессуаром с характером. При этом они уже не обязательно должны быть минималистичными. Один выразительный предмет вполне может стать центром сдержанного комплекта. Еще одно отличное вложение в эстетику Old Money в этом сезоне – качественное пальто. Сейчас актуальны длинные модели, выразительная линия плеч, двубортный крой и обновленные версии классического тренча. Можно искать модель глубокого коричневого, графитового, бордового или темно-зеленого оттенка, играть с длиной и объемом или обратить внимание на винтажный варианты. Стилисты предложили присмотреться и к кардиганам с плотной вязкой и достаточно свободной посадкой. Их можно носить поверх рубашки, тонкой водолазки или платья. А если хочется более собранного силуэта, его можно будет использовать вместо жакета с прямыми брюками или юбкой. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Бауэр» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Регина Боттини». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Программа на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Более 6 тысяч человек за неделю заразились ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, выявлен один случай COVID-19. Гриппа в регионе пока не обнаружили. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения по-прежнему ниже эпидемического порога на 16%. Во всех возрастных группах заболеваемость также остается ниже этого порога. В Костомукше коммунальщики бьют тревогу из-за ситуации с городскими сетями водоотведения. Причиной массовых засоров становится безответственность жителей. По данным местной администрации, только за прошлый год подрядная организация отработала более 400 заявок, больше половины из которых связаны с устранением глухих пробок в трубах. Специалисты горводоканала, помимо привычных, но запрещенных к смыву влажных салфеток и подгузников, в трубах регулярно находят одежду, одеяло, строительный мусор и полотенца. Дошло до того, что причиной одной из последних аварий стала деревянная коряга, которой кто-то умудрился буквально заткнуть коллектор. Власти округа и коммунальные службы призывают горожан соблюдать базовые правила и использовать канализацию строго по назначению. Любой мусор неминуемо ведет к подтоплению подвалов и порче имущества самих же жильцов. Житель Костомукши осужден за покупку фальшивых больничных и дачу взяток. Городской суд вынес приговор мужчине, который на протяжении 2 лет покупал фиктивные электронные листки нетрудоспособности через посредника. Выяснилось, что костомукшанин просто не хотел ходить на работу по личным обстоятельствам. Фальшивые документы ему поставляли сотрудники одного из сельских фельдшерско-акушерских пунктов Карелии, которые теперь сами стали фигурантами уголовных дел. Суд признал подсудимого виновным по 9 эпизодам дачи взятки и 5 эпизодам использования поддельных документов. Мужчине назначено наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы и штрафа в размере 60 тысяч рублей. Работодатель уже заявил, что как только приговор вступит в законную силу, сотрудник будет уволен. Новые учебники «История нашего края. Республика Карелия» скоро поступят в школы Костомукши. Республика стала одним из пилотных регионов Минпросвещения России по разработке этого единого регионального курса. Коллектив историков трудился над изданием более 2 лет. Об этом сообщила министр образования и спорта Республики Наталья Кармазина. В составе авторского коллектива ученые и преподаватели Петрозаводского госуниверситета, ведущие учителя школ Карелии. Учебник вышел в 3 частях для учеников 5, 6 и 7 классов. Школьники начнут изучение с истории древнейших времен, узнают об истории Карелии в составе Великого Новгорода и крещении карелов. Изучат события Северной войны, а также трагические страницы в годы Великой Отечественной войны. Завершат ребята курс истории Карелии в современное время. Добавлю, что книги есть и в электронной версии. Фестиваль «Ряпушки» вновь соберет рыбаков. Мероприятие пройдет 10-11 октября в деревне Вокнаволок и объединит любителей рыбалки, ценителей северной культуры и всех, кто хочет окунуться в атмосферу деревенского праздника. К участию приглашаются команды из 2 человек. В составе могут быть и мужчины, и женщины. Возраст не ограничен. Регистрация команд уже стартовала. Традиционно на фестивале развернутся состязания за самый большой улов, на скорость выемки рыбы из сетей и на скорость ее очистки. Победитель определится по сумме очков во всех номинациях, а призеры получат памятные медали и подарки. Помимо рыбацких состязаний, гостей ждет яркая развлекательная программа, детская игровая площадка, мастер-классы, фольклорная площадка и творческие выступления. Новые рекорды и путевки на северо-запад завоевали костомукшские пловцы. В Петрозаводске на дорожке вышли 369 спортсменов из 6 городов Карелии, а также Санкт-Петербурга, Кронштадта, Ковдора и Кандалакши. Конкуренция была очень высока. Среди участников 6 мастеров спорта, 19 кандидатов в мастера спорта и 344 пловца, имеющих спортивные разряды. В составе костомукшской команды участвовали 20 спортсменов всех возрастных групп. Несколько костомукшских пловцов выполнили новые спортивные разряды, показав при этом личные рекорды. Дмитрий Воробьев и Дарья Ермакова завоевали 2-й спортивный разряд. Высокие места в многоборье заняли Анастасия Бронова и Илья Потанин. Оба показали 4-й результат в многоборье на спине. Матвей Климович стал 5-м в многоборье баттерфляем, а Екатерина Рипсова 5-й в многоборье на спине. Глеб Ланкин завоевал серебряную медаль в многоборье брасом. Илья Потанин, Матвей Климович, Денис Огородов и Глеб Ланкин пробились в финал. По итогам турнира 4 костомукшских пловцов вошли в состав сборной Карелии и представят регион уже на чемпионате и первенстве Северо-Запада, которые пройдут в Кингисеппе. Весь набор медалей привезли и костомукские боксеры. Воспитанники костомукской школы бокса приняли участие в первенстве спортивной школы Олимпийского резерва номер 5 по боксу среди юношей и девушек. Соревнования проходили в Петрозаводске, и в турнире участвовали команды из Суаярви, Аланца, Кондопоги, Костомукши и Карельской столицы. Наши спортсмены под руководством тренера Александра Чередниченко заняли призовые места. Первым в своей возрастной группе стал Шамиль Фитулаев, серебро-завоевал Тихон Игнатьев, и бронзовую награду завоевал Елисей Жевнер. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня облачно и дождливо, плюс 9, плюс 11 градусов на термометре, ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, воздух прогреется до 11 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают, сохранится незначительный ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Динамо на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неофертом. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш».
2: Еще не вечер!
3: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. 17 часов на студийных часах местного радио, и я предлагаю начинать вечер вместе. Меня зовут Наталья Попова. В ближайший час я проведу с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом. И у нас еще не вечер.

37027, телефон нашего прямого эфира, как всегда, открыт. Если вы лично хотите адресовать кому-то приветы или теплые слова, обязательно звоните. Ну или пишите смс на номер 911-402-2040. Все ваши приветы передадим мы. Ну и в этом часе расскажу. На корейском «Акатуше» достигли рекордной плановой наработки двигателя карьерного самосвала 25 тысяч моточасов. Болеть по графику или не болеть вообще? Ученые подсчитали, те, кто при первых признаках простуды включают режим «я сам себе доктор» и пьют все подряд, сидят на больничном в полтора раза дольше. Сезон простуд уже на пороге, это значит, пора на прививку от гриппа. Иммунитет скажет тебе спасибо, ну а начальник не успеет соскучиться. На корейском «Акатуше» сделать прививку от гриппа можно практически без отрыва от производства. И у нас сегодня горячая новость для всех, кто истосковался по настоящему драйву. Доставайте свои лучшие наряды, потому что «Костомукша» отправляется в музыкальное путешествие во времени. Обо всем этом поговорим сегодня, но и, конечно, чтобы добавить задора этому вторнику, разыграем сразу три вкусных приза. Ваши любимые крылышки от папы Ромы. Сегодня мы разыграем салат «Цезарь» с курицей от кафе «Суши Биг», но и полноценный бизнес-ланч от кафе «Руса». Сегодня тоже у нас в нашем, скажем так, списке конкурсов, так что обязательно участвуйте и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн быстро и качественно. Костомукша Медиа, Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». И

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости Северстали.
1: На корейском «Акатыше» достигли рекордной плановой наработки двигателя карьерного самосвала – 25 тысяч моточасов. Путь к такому результату был непростым. В первый год эксплуатации иностранных самосвалов двигатели иногда выходили из строя аварийно уже на 700 моточасах. И по словам начальника цеха ремонта карьерной техники управления ремонтов Ивана Корнева, сегодня ситуация коренным образом изменилась. Заявленная производителем плановая ходимость в 25 тысяч моточасов достигнута на одной машине. Еще две подходят к этой отметке. Здесь планируют остановить эти машины в работе и посмотреть возможность продления ресурса. Достичь такого результата удалось благодаря слаженной работе команды, механиков, специалистов службы надежности и планирования. Ключевыми факторами стало использование оригинальных запчастей, привлечение квалификации подрядчика для обслуживания двигателей и системный анализ каждого отказа. Изменилась и стратегия плановых замен. Например, топливные трубки теперь меняют при наработке около 9 тысяч моточасов. При стоимости комплекта трубок в 1,5 миллиона рублей сокращение замен в 3 раза дает ощутимую экономию. Дополнительная диагностика газораспределительного механизма и головок блока цилиндров позволяет выявлять проблемы до того, как они приведут к серьезным неисправностям. Коэффициент технической готовности парка самосвалов тоже растет. За 8 месяцев этого года он поднялся с 0,77% до 0,79%, что говорит о повышении надежности техники. По самосвалом БелАЗ показатель стабилизировался на уровне 0,8% и держится уже несколько месяцев, несмотря на просадки в начале года. Второй год в цехе работает учебный класс, где молодых сотрудников обучают обслуживанию БелАЗов, прежде всего электрооборудованию и электронным системам управления, которые постоянно совершенствуются.

0: Оказывается,
1: самолечение продлевает больничный в 1,5 раза. К такому выводу пришли медики в ходе свежего исследования. В разгар сезона простуд врачи напоминают, попытки играть в доктора затягивают болезнь в среднем на 3-5 дней. По статистике, каждый третий россиянин начинает пить лекарства без назначения. Главная причина – банальная нехватка времени на визит в поликлинику. Еще треть опрошенных слишком уверены в собственных медицинских знаниях, ну а часть просто не доверяют врачам. В итоге лишь 15% граждан никогда не занимаются самолечением. Медики призывают отказаться от советов из интернета и при первых признаках недомогания вызывать специалиста или оформлять электронный больничный лист. Так что, друзья, берегите себя и будьте здоровы!

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Кстати, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Я как будто бы банк, но я не коплю. Плюс моя дама
1: бьет. А тем временем на Карельском Акатыше стартовала ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. В этом сезоне сотрудники комбината могут привиться отечественным препаратом «Флю-М». Вакцинация организована максимально удобно. Сделать укол можно прямо на рабочем месте, в здравпунктах и медкабинетах управления транспорта, фабрики, рудоуправления и других подразделений. Для этого достаточно обратиться к медработнику во время прохождения медосмотра до или после смены. Медики напоминают, что своевременная прививка – самый эффективный способ защитить себя и коллег в период сезонного роста заболеваемости. Так что будьте здоровы!

0: Интересно, весь мир в одной рубрике.
1: Ну и перед тем, как мы перейдем к нашим гастрономическим конкурсам, немного таких вот культурных новостей. Кто истосковался по настоящему драйву, доставайте свои лучшие наряды, потому что Костомукша готовится отправиться в музыкальное путешествие во времени уже 1 октября. Главная сцена Дворца культуры «Дружба» содрогнется от ностальгии. Знаменитая кавер-группа ДНК представит грандиозную шоу-программу «Ретро-осень. Танцуют все». Известные артисты Александр Давыдов и Денис Начевный обещают устроить невероятный вечер. Музыканты пройдутся по хитам от золотых 70-х до отрывных 2000-х. Так что берите коллег, друзей, родных, танцевать в хорошей компании, собственно, все равно круче. В кассах Дворца культуры можно приобрести билеты для детей и пенсионеров. Действует специальная цена, так что обратите на это внимание. В общем, друзья, 1 октября КСЦ «Дружба» будет настоящая ретро-осень. Не упустите шанс провести вечер в хорошей компании, вспомнить любимые мелодии и, собственно, потанцевать от души.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
3: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все – тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом, покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

прямо сейчас наша любимая часть, часть розыгрышей, так что я надеюсь, вы уже достаточно проголодались, чтобы участвовать в конкурсах, собственно, и выигрывать. Согласитесь, что обед – дело очень важное, никогда не надо пренебрегать им. Кафе «Русса» предлагает попробовать новинки, закрытые бургеры трех видов. Это чикен-бургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Это очень вкусно. Ну, а если вы предпочитаете все же полноценный прием пищи, для вас всегда свежие и разнообразные бизнес-ланчи. Стоимость бизнес-ланча 450 рублей. Каждый будний день новые бизнес-ланчи с 12 часов на Интернациональной 8А. Ну, а если вырваться совсем не получается, а обедать надо, возможно, доставка по городу. Так что приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте горячие бизнес-ланчи для себя и коллег по номеру 911-434-01-68. Ну, а кто-то из вас может выиграть этот бизнес-ланч прямо сейчас. Делайте приемники погромче, по звуку вам надо определить, что это такое. Ну, естественно, звук так или иначе связан с едой. Давайте послушаем. Ну, собственно, вот, 37027, наш телефон, звоните, и первый, кто правильно ответит, собственно, отправится наслаждаться бизнес-ланчем в кафе «Русса». Поехали! Поехали!

0: Итак, друзья, я еще раз напоминаю, что в этом конкурсе необходимо дозвониться к нам в эфир по телефону 37027, а не в СМС присылать ваши варианты. Их мы, к сожалению, не засчитываем. И у нас есть звонок. Алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Наталья.
0: Наталья, очень приятно. Как настроение?
1: Ну, замечательно, хотя погода не очень.
0: Слушайте, ну, в нашем, в общем-то, таком краю уже, наверное, надо абстрагироваться от погоды. Если на нее ориентироваться, то вообще из депрессника никогда не выйдешь, наверное.
1: Угу.
0: Давайте сохранять хорошее настроение. И ваш ответ, что это за звук был, Наташ?
1: Но мне показалось, что это все-таки, когда ты кусаешь яблоко.
0: Все-таки яблоко. Варианты еще были?
1: Ну, фрукты много разных, но вот мне почему-то яблоко.
0: Совершенно правильно вам показалось, Наташа. Это действительно яблоко. Принимайте наши аплодисменты. Ну и, собственно, с удовольствием наслаждайтесь бизнес-ланчем от кафе «Руса». Как это сделать, расскажу. Не кладите трубочку за эфиром.

0: Еще кусочек.
1: Друзья мои, надеюсь, вы проголодались, и прямо сейчас у вас есть хорошая возможность выиграть салат «Цезарь» с курицей от кафе «Суши Биг». И, как всегда, чтобы отведать этот салат, вам надо по трем моим подсказкам догадаться, о чем речь. Так вот, по одной из версий название переводится со старорусского как «кошель» или «денежная сумка», так как форма напоминает мешочек с содержимым. Это блюдо считают главным гастрономическим символом Карелии, и для классического рецепта этого блюда требуется 8 базовых ингредиентов, поэтому частенько среди карельских хозяек бытовала такая поговорка: «блюдо просит восьмерки». О чем речь и что именно просит восьмерки, предстоит догадаться вам. Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040. Автор 13-го СМС, естественно, с правильным ответом, отправится наслаждаться Цезарем в кафе «Суши Биг». Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси, номера уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: «Суши Биг». Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет «Суши Гид». ОГРН 12-01-50-40-17. ИНН 100-401-96-92.

Ну что, друзья, хочу я сказать, что конкурс наш состоялся, и 13 СМС с правильным ответом, а правильный ответ – это калитки, конечно же, пришел к нам с номером, который заканчивается на 9608. Ловите наши аплодисменты и с удовольствием наслаждайтесь салатом «Цезарь» с курицей от кафе «Суши Биг». Как это сделать, напишу вам в ответном сообщении. Ну, я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Я желаю всем хорошего вечера. Мы услышимся завтра на 104 FM. Всем пока!

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800-18+.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
2: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, И-304-103-300-232.
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Более 6 тысяч человек за неделю заразились ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, выявлен один случай COVID-19. Гриппа в регионе пока не обнаружили. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения по-прежнему ниже эпидемического порога на 16%. Во всех возрастных группах заболеваемость также остается ниже этого порога. В Костомукше коммунальщики бьют тревогу из-за ситуации с городскими сетями водоотведения. Причиной массовых засоров становится безответственность жителей. По данным местной администрации, только за прошлый год подрядная организация отработала более 400 заявок, больше половины из которых связаны с устранением глухих пробок в трубах. Специалисты горводоканала, помимо привычных, но запрещенных к смыву влажных салфеток и подгузников, в трубах регулярно находят одежду, одеяло, строительный мусор и полотенца. Дошло до того, что причиной одной из последних аварий стала деревянная коряга, которой кто-то умудрился буквально заткнуть коллектор. Власти округа и коммунальные службы призывают горожан соблюдать базовые правила и использовать канализацию строго по назначению. Любой мусор неминуемо ведет к подтоплению подвалов и порче имущества самих же жильцов. Житель Костомукши осужден за покупку фальшивых больничных и дачу взяток. Городской суд вынес приговор мужчине, который на протяжении 2 лет покупал фиктивные электронные листки нетрудоспособности через посредника. Выяснилось, что костомукшанин просто не хотел ходить на работу по личным обстоятельствам. Фальшивые документы ему поставляли сотрудники одного из сельских фельдшерско-акушерских пунктов Карелии, которые теперь сами стали фигурантами уголовных дел. Суд признал подсудимого виновным по 9 эпизодам дачи взятки и 5 эпизодам использования поддельных документов. Мужчине назначено наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы и штрафа в размере 60 тысяч рублей. Работодатель уже заявил, что как только приговор вступит в законную силу, сотрудник будет уволен. Новые учебники «История нашего края. Республика Карелия» скоро поступят в школы Костомукши. Республика стала одним из пилотных регионов Минпросвещения России по разработке этого единого регионального курса. Коллектив историков трудился над изданием более 2 лет. Об этом сообщила министр образования и спорта Республики Наталья Кармазина. В составе авторского коллектива ученые и преподаватели Петрозаводского госуниверситета, ведущие учителя школ Карелии. Учебник вышел в 3 частях для учеников 5, 6 и 7 классов. Школьники начнут изучение с истории древнейших времен, узнают об истории Карелии в составе Великого Новгорода и крещении карелов. Изучат события Северной войны, а также трагические страницы в годы Великой Отечественной войны. Завершат ребята курс истории Карелии в современное время. Добавлю, что книги есть и в электронной версии. Фестиваль «Ряпушки» вновь соберет рыбаков. Мероприятие пройдет 10-11 октября в деревне Вокнаволок и объединит любителей рыбалки, ценителей северной культуры и всех, кто хочет окунуться в атмосферу деревенского праздника. К участию приглашаются команды из 2 человек. В составе могут быть и мужчины, и женщины. Возраст не ограничен. Регистрация команд уже стартовала. Традиционно на фестивале развернутся состязания за самый большой улов, на скорость выемки рыбы из сетей и на скорость ее очистки. Победитель определится по сумме очков во всех номинациях, а призеры получат памятные медали и подарки. Помимо рыбацких состязаний, гостей ждет яркая развлекательная программа, детская игровая площадка, мастер-классы, фольклорная площадка и творческие выступления. Новые рекорды и путевки на северо-запад завоевали костомукшские пловцы. В Петрозаводске на дорожке вышли 369 спортсменов из 6 городов Карелии, а также Санкт-Петербурга, Кронштадта, Ковдора и Кандалакши. Конкуренция была очень высока. Среди участников 6 мастеров спорта, 19 кандидатов в мастера спорта и 344 пловца, имеющих спортивные разряды. В составе костомукшской команды участвовали 20 спортсменов всех возрастных групп. Несколько костомукшских пловцов выполнили новые спортивные спортивные разряды, показав при этом личные рекорды. Дмитрий Воробьев и Дарья Ермакова завоевали второй спортивный разряд. Высокие места в многоборье заняли Анастасия Бронова и Илья Потанин. Оба показали четвертый результат в многоборье на спине. Матвей Климович стал пятым в многоборье баттерфляем, а Екатерина Рипсова – пятой в многоборье на спине. Глеб Ланкин завоевал серебряную медаль в многоборье брасом. Илья Потанин, Матвей Климович, Денис Огородов и Глеб Ланкин пробились в финал. По итогам турнира четверо костомукских пловцов вошли в состав сборной Карелии и представят регион уже на чемпионате и первенстве Северо-Запада, которые пройдут в Кингисеппе. Весь набор медалей привезли и костомукские боксеры. Воспитанники костомукской школы бокса приняли участие в первенстве спортивной школы Олимпийского резерва номер 5 по боксу среди юношей и девушек. Соревнования проходили в Петрозаводске, и в турнире участвовали команды из Суоярви, Аланца, Кондопоги, Костомукши и Карельской столицы. Наши спортсмены под руководством тренера Александра Чередниченко заняли призовые места. Первым в своей возрастной группе стал Шамиль Фитулаев. Серебро завоевал Тихон Игнатьев и бронзовую награду завоевал Елисей Жевнер. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня облачно и дождливо, плюс 9, плюс 11 градусов на термометре, ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, воздух прогреется до 11 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают, сохранится незначительный ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смодулируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото», а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». проекта «Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-8191. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова» ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-001-663. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис. Новая жизнь вашей техники». Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-860. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
6: Закончились силы.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: Совсем недавно для жителей средней полосы благородная форель была рыбой как бы не нашей. Считалось, что в наших широтах она водится только на праздничном столе. Но времена меняются, и сейчас этот радужный деликатес осенью, зимой и весной стал обычной рыбой на платных водоемах практически везде, особенно вокруг крупных городов. Так что пора и вам самим попробовать поближе пообщаться с этой знакомой незнакомкой. Тем более, что сейчас самое время. Водичка ощутимо остыла, а большинство рыболовных хозяйств ее начали активно привозить и запускать в свои водоемы.
3: Где мои снасти?
2: Способов ловли прудовой форели сейчас довольно много. Самые доступные варианты для налаживания с рыбой близких контактов – это поплавочная или фидерная оснастки. Только надо иметь в виду, что эта княжеская рыбка отличается непостоянством. В первую очередь надо попытаться определить тот горизонт глубин, где рыба находится именно сейчас. Еще совсем недавно проще всего было соблазнить форель магазинной креветкой или мальком. Теперь спектр форелевых приманок расширился необыкновенно. И в первую очередь это бесчисленная гамма форелевых паст, каждая со своим вкусом и цветом. Если вы планируете встречаться с этой рыбой почаще, то надо приобрести хотя бы 5-7 ее вкусовых вариантов. Поклевка у форели резкая, и на крючке она ведет себя бойко, так что адреналина вам хватит надолго.
3: Ух, хорошо.
2: А уже дома, разделав пойманную форельку на две пластинки филе, натерев крупной солью внутри и снаружи, надо завернуть ее в плотную ткань и положить на сутки в холодильник. А потом, сполоснув от излишков соли, нарезав ломтиками, продегустировать на бутерброде с крепким сладким чайком. Возможны и другие варианты. Приятного аппетита!
4: Душевная рыба.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
5: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: В Кала-Ямарья-Поэт в цех переработки форели на озере Подкова срочно требуются работники на фасовку форелевой икры. Оплата от 3000 рублей в день. Телефон для справок 921-017-89-20.
4: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Дорогая длина». Можно выглядеть дорого, не тратя баснословные бюджеты на обновление гардероба. Крутыми лайфхаками на эту тему поделились стилисты. В первую очередь они советуют обратить внимание на вещи с акцентными деталями. Форма воротника, ширина ремня, размер фурнитуры, фактура кожи или способ, которым лежит ткань, могут изменить впечатление от всего вашего образа. В сезоне осень-зима 26 это особенно заметно. Дизайнеры обращаются к винтажным украшениям, брошкам, шелковым платкам и другим акцентам. Аксессуарам с характером. При этом они уже не обязательно должны быть минималистичными. Один выразительный предмет вполне может стать центром сдержанного комплекта. Еще одно отличное вложение в эстетику Old Money в этом сезоне – качественное пальто. Сейчас актуальны длинные модели, выразительная линия плеч, двубортный крой и обновленные версии классического тренча. Можно искать модель глубокого коричневого, графитового, бордового или темно-зеленого оттенка, играть с длиной и объемом или обратить внимание на винтажный варианты. Стилисты предложили присмотреться и к кардиганам с плотной вязкой и достаточно свободной посадкой. Их можно носить поверх рубашки, тонкой водолазки или платья. А если хочется более собранного силуэта, его можно будет использовать вместо жакета с прямыми брюками или юбкой. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Бауэр» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Регина Боттини». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит,

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-8191. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-01-68. Доставку осуществляет ИП «Морозова» ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляют.
4: осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-001-663.
3: У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Ник Сервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Ник Сервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» начал серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Машина построена на улучшенной платформе «Весты». Клиренс 208 мм. На старте машина предложит с модернизированными моторами «Весты» увеличенной мощности. Комплектуется шестиступенчатой механикой и вариатором. Продажи начнутся до конца года. Цены пока не объявлены. В Ульяновске началось производство внедорожников «Солярис S9». Полноразмерный рамник построен на платформе пикапа, предусмотрены версии на 5,7 мест. На старте заявлен 2-литровый дизель на 163 лошадиные силы и 8-ступенчатый автомат. Привод полный. Продажи планируют начать в декабре. Цены еще не объявили. Чанган привезет в России еще один суббренд «Нево». Он дополнит уже представленные у нас «Аватар» и «Дипл». Под каким названием марку будут продавать, пока неизвестно. Продажи стартуют в середине следующего года. Первой моделью, по данным СМИ, может стать кроссовер среднего класса. Пока машины «Нево» попадают к нам только по альтернативным каналам. Если топливо дорожает, стоит ли переводить машину на газ? Посчитали, как это работает на самом деле. Экономия есть, но только при больших пробегах от 20 тысяч километров в год. Если вы проезжаете 8-10 тысяч, установка не окупится. К тому же газовый баллон занимает часть багажника, а мощность мотора немного снижается. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

0: FM.
1: Я и снова вижу сны, честно, но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказывает.

0: отдельно.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказывал.

0: сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаться, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти.
1: Местное время, час ночи.

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-ай-ай, эй, и вот залетел.